сколько лет, может быть 13. Чтоб при этой власти жить, надо постараться. Сударушка, ты судьба ветвистая, ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Сударушка, ты судьба ветвистая.

детство кончилось так рано. Сударушка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою дачу. Сударушка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою удачу.

дружно пью. Я ж один тверезый. Барин мне давал пятак, да еще полгривник. А теперь чекист-злодей только под...

ты верховодит, остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: красивее. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивее.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль.

случай, слышал, под землей город строить. А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя.

спит. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, но хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там ходят слухи по домам.

0: носит по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мусь тут и там, ходят слухи по домам, а беззубый старуй их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Темная ночка. Только на радио Шансон.

кончается время. И беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

решил поставить крест я на все прошлое. Забыть блатную жизнь и стать крутым. Меняю жизнь плохую на хорошую. А там еще, быть может, поглядим. А там еще посмотрим, кто на что горазд. Плохую ли я школу проходил? Быть может, только что сейчас пробил мой час. И шанс еще я свой не упустил.

Снятся понятые, потерпевшие, а то кавычки так мне надоевшие. Мне снятся понятые, потерпевшие, мой интеллект калибра 45-го, а вездеход в кремлевском гараже. И сам я превратился из помятого крутого в иностранном неглиже. Когда уже все есть, манеры тоже факт, я их по книжкам только и знавал. Но в светском обществе сейчас такой бардак.

Даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченый клет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

этот теплый родительский день. Сядем рядом, помянем

завещал мать мне. В этой жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую чашу до дна. И в судьбе уж не будет

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вагонах. Мне говорит, вот станция твоя.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Без перспективы, без добра, я в тюрьме езжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следак шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

Ему припомню все сполна. Еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, ахнул.

0: Я понял, что сейчас попались очень крепко.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Когда свету конец и в мозгах перекос, только били нас в рост из железных стрекоз. Кровью вымокли мы под

0: наша роспись. Мы больше не волки.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Запыленная старая, на пластинке картинка, девушка с гитарою, девушка.

но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались в одной постели. Минуты жили и целым миром.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня. Иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

срок едва ли. Он снится мне во сне, когда его давали. 17 было мне, и с этим сроком я на пару поехал далеко. И что такое нары, усвоил я легко.

жду. Так год прошел большой и серый, без птиц и без тепла. И самой высшей мерой разлука мне была. И хоть немного, знать бы, кто мне ее вернет. Но знал я, что до свадьбы душа не заживет.

Я маялся во сне, и не было цыганки, чтоб нагадала мне, чтоб хоть на картах в этом мире мне выпал точный срок, когда в ее квартире раздастся мой звонок.

твоего тепла. Ты же знаешь, конечно, да.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут.

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

Ты к жизни можешь меня вернуть. Ты в пропасть можешь меня столкнуть. Горячей можешь быть и ледяной.

0: Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

беда. Красавиц много, но манит лишь она. Да вот беда, да вот беда. Красавиц много, но манит лишь она. А я-то думал, что все это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан.

ее вода. Взрослеет дочери, с обедом ждет жена. Да вот беда, да вот беда. Всю душу дочь

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

вечность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: сезон реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-46-29.
1: Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье.

Песня под названием «Туда» озвучала на волне хорошего радио. Мы с вами, да, туда, где уже брежет осень, но надо вам заметить, что, считая день сегодняшний, у нас с вами все-таки запасы 10 дней лета, так что постараемся их использовать по назначению, тем более и выходные пришли. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что же у нас, какие планы на субботу? Вот композиция «Туда» отзвучала. «Прости меня», «Последний полет», «Дворы» обязательно послушаем в ближайшие минуты на радио «Шансон». Радио.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Это последний полет в исполнении Михаила Шафутинского на хорошем радио. Несколько дней тому назад Мэтр выпустил свежайшую композицию под названием «Случайность» и, между прочим, собирается впервые со сцены вживую исполнить ее на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который как раз сегодня в Казани и стартует. Ну, а мы к песням возвращаемся. Дворы звучат обещанные, а чуть позже «Мираж любви».
1: Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора. Двухэтажное царство с балконом

осень вечеров. На асфальт разрисованный в клетку. Вот отсюда, из этих дворов, мы уходим в свою

здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом дворике счастье живет и останется детям в наследство.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советской державе ленинской, сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

В этой дуэтной песне «Две судьбы» на волне хорошего радио звучал голос и Вики Цыгановой. Обожает Вика выступать на сцене, потому что говорит, для артиста нет ценнее награды, чем живой отклик зала, чем искренняя реакция публики. Любовь уходит тихо. Слушаем на радио «Шансон».

уже почти иссякла. Любовь уходит тихо, не слышно, и дверью никогда не хлопнет.

стекла. Любовь уходит тихо, неслышно, и дверью никогда не хлопнет. Она себя считает лишней и вряд ли о себе напомнит. Любовь уходит тихо, неслышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит тихо, неслышно, и дверью никогда не хлопнет. Она себя

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А силы запасайте для того, чтобы вместе с нами несколько часов подряд танцевать под любимую музыку на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября на лайф-арене. Много-много артистов. Возрастное ограничение 12+. На наш сайт radioshanson.ru заходите, чтобы подробности узнать.

0: голосом.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минздрав с 1 сентября изменит порядок выдачи медицинских справок. В нормативные акты вводится понятие «близкие родственники». К ним относятся родители, дети, усыновители и усыновленные, братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки. Приказ также четко регламентирует, какую именно информацию можно получить по запросу. Это данные о контактах с инфекционными больными, сведения о прививках, информация об оказании помощи в медицинской организации и данные об оказанных услугах. Выдавать справки будут в производстве. В вольной форме, на бумажном носителе или в электронном виде. Осенью в России расширится число самозапретов. С 1 сентября вступает в силу закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, сообщил ТАСС депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, это должно защитить граждан и их семейные бюджеты от потенциально опасных последствий игровой зависимости. После активации самозапрета букмекерские конторы и тотализаторы будут обязаны блокировать таким людям доступ к ставкам, денежным переводам и рекламным предложениям. Пятиклассников перевели на новый учебный план. В расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год. Также вводится оценка за поведение. Апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны, сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, именно в 5 классе учащиеся сталкиваются с кабинетной системой, возросшей нагрузкой и необходимостью самостоятельно ориентироваться в расписании. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Это вроде бы и спокойная, а в то же время и задорная песня под названием «Ветер Коноград» на волне хорошего радио. Дуэтное исполнение в студии радио «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, надеемся даже, что не дуэтом, а всем дружным коллективом, всех тех, кто приткнули к радиоприемнику, кто ловит сигнал хорошего радио. Сегодня споем и не раз, потому что песен ожидается огромное количество, ибо посмотрите на календарь, что показывает нам. Показывает нам субботу, и это еще август, и это еще лето. В общем, есть чему порадоваться в этой жизни. Я не могу без него. На белой карете слушаем в ближайшие минуты на радио «Шансон».

0: белой карете.
1: Эту песню «На белой карете» исполнил Виктор Королев на волне хорошего радио. На этой неделе Виктор серьезно трудился в студии звукозаписи, готовит для нас сами новую композицию. Так что следите за анонсами. Узнаем, когда свежая композиция выйдет в свет.
2: Наливай, брат, посидим, поговорим.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

А ведь Алексей Петрухин тоже на этой неделе в студии записывает новый материал. Ну, как говорят, осень, время урожайное, ну и, судя по всему, в музыке тоже. «Зажгите свечи» называлась композиция, которая на волне хорошего радио отзвучала. А теперь «Тысяча шагов».

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM. Галапу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Будет у вас и открытка обязательно со штемпелем Турции, если с нами отправитесь на берег Средиземного моря на фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа каждый, кто приобретет путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет артистов будет много. Будет Михаил Шафутинский, будет и Сергей Куренков, которого дальше слушаем.
2: Я выбираю все, что летает, и улетаю в ночь. Крылья у птиц отбираю, летаю. Если случается, не получается и не мечтается, я по тебе скучаю, сильно скучаю.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Ньюсом.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 70 новых моделей автомобилей появилось в России в этом году. 22 из них производят внутри страны, сообщает РИА Новости. 44 штуки пришлось на легковушки, еще по 10 на легкие коммерческие автомобили и грузовики, 7 на автобусы. Самым богатым на новинки месяцем стал февраль, когда на учет поставили 15 моделей. Наименьшее количество зафиксировано в мае и июне, по 5 штук. Россияне уже осенью смогут платить в магазинах через универсальный QR-код. Об этом РИА Новости сообщила экономист Мария Ермилова. Она уточнила, что обязательность подключения торговых точек вводится поэтапно. С 1 сентября QR-коды должны разместить крупные сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Через год бизнес с выручкой свыше 30 миллионов. А с сентября 2028 года остальные компании и крупные индивидуальные предприниматели. Универсальный QR-код – своего рода единое окно, который дает доступ к разным вариантам оплаты, системе быстрых платежей, сервисам банков или рассрочке. Самая низкая цена на школьные ранцы в июле была в Белгородской области. В среднем они стоили 1600 рублей. Еще в 5 регионах средняя стоимость оказалась ниже 2000. Это Астраханская, Орловская области, Калмыкия, Ингушетия и Тыва. Таковы данные Росстата. В целом по стране школьные ранцы стоили 2700 рублей, в том числе в Москве. Самая высокая цена была в Архангельской области – 4800 рублей. Спрос российских туристов на отдых в Танзании осенью вырос более чем в 40 раз. Такой резкий рост эксперты объясняют запуском прямых рейсов «Москва-Занзибар», сообщает ТАСС. Также сограждане стали чаще бронировать билеты в Китай, Индию, Черногорию, Азербайджан и Вьетнам. Китай востребован на фоне действия безвизового режима и увеличения авиаперевозок. Во Вьетнаме тоже увеличилось количество прямых и чартерных программ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17, днем возможен небольшой дождь до 22 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вот это интересное свойство памяти. У каждого своя, как говорят. Кто-то запоминает все до строчки, буквально даже до знака препинания, а кто-то, может, читает целые тома хороших, интересных книг, а потом в результате остаются только в воспоминаниях эмоции и какие-то ощущения. Нет, так, не переходя на личности. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Москва, Санкт-Петербург. Дальше на связи.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Ну, надо вам сказать, что и темной ночкой на радио «Шансон», и днем ясным звучит очень много композиций. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» тебе всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Удобна природа. Не отпускайте женщину на юг. У вас весной явилось чудо вдруг. Ни на кого из предков не похоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.

0: Хорошо вам знакомая первая любовь звучала в эфире радио «Шансон». А вот на очереди обновка, о которой ваш покорный слуга сегодня уже упоминал. Михаил Шуфутинский и его свежая композиция под названием «Случайность». Всего несколько дней, как появилась она в эфире радио «Шансон», пообещал мэтр, между прочим, что в самое ближайшее время на эту песню снимет и видеоклип. Так что в нашей видеотрансляции скоро можно его будет и посмотреть вместе с песней, разумеется.
1: Дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

страшно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице нашей,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. По воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

После улочек московских на радио Шансон в связи с группой «Любэ» можно добавить еще и про улочки оренбургские. Дело в том, что в конце следующей недели Оренбург будет праздновать День города, и праздновать будет пышно. И вот Николай Расторгуев уже подтвердил, что вместе с коллективом приедут обязательно песнями поддержать, поздравить.

всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 10 утра в Москве на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Для успешного одобрения ипотеки первоначальный взнос должен быть не менее 30%. Об этом РИА Новости сообщили застройщики. Формальный минимум 20%, но для банков чем он выше, тем лучше. Крупный первый взнос может компенсировать даже невысокий кредитный рейтинг. При рассмотрении заявки на ипотеку банки также оценивают долговую нагрузку клиента. Лучше, если на погашение финансовых обязательств будет уходить не больше половины доходов. Адыгея стала регионом с самыми недорогими цветами. Там один свежесрезанный цветок в среднем стоит 150 рублей, выяснил Росстат. При этом в целом по стране цена составила 228 рублей. Ниже этой отметки стоимость была в 49 регионах, выше в 36. Самые дорогие цветы нашлись в Якутии по 620 рублей за штуку, а также в Магаданской области и на Чукотке, но там они стоят чуть меньше. Грибной сезон в России продлится до конца октября, но только если не будет резкого похолодания. Об этом сообщила РИА Новости биолог Надежда Бухарова. Основная волна грибов в подмосковных лесах начнется в конце августа. А в регионе ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. Осенние опята появятся не раньше начала сентября. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки. Евро 96,86. Юань стоит 12 рублей 33 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21. Давление 746 миллиметров. Днем возможен небольшой дождь. Температура до 22 градусов. Служба информации. Радио «Шансон».

Но ведь и песню тоже не закрыть в клетку. Хорошей музыки с каждым днем к тому же становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

заступился за тебя. Ты сказала, все мальчишки дураки. Я ответил, крошка, это ведь любя. Убежала ты домой со всех ног, а пацаны кричали мне: ништяк, браток.

У нас всегда в некоторые дни особенно очень-очень хорошо. Такой особенный день у нас 14 ноября на столичной лайф-арене. Мы соберемся, чтобы петь любимые песни и чтобы танцевать энергично, потому что грядет всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Возрастное ограничение 12+. Артистов будет очень много. И Григорий Лепс придет на «Разгуляй» тоже.

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: хочется.
1: Это Александр Розенбаум на волне хорошего радио. Говорит, не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. Скоро ведь 75 исполнится. Говорит, мэтр, цифра действительно большая, но, по мнению Александра Розенбаума, она шикарная.

радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Извини, просто я устал.
1: Это Артур Руденко на волне хорошего радио. Артур гастролирует сейчас на Черноморском побережье. На недавнем концерте в Сочи встретился с Алексеем Глызиным и от чувств нахлынувших явно подарил коллеге свою кепку. Вот такой музыкант Август получается. Ну а теперь Сентябрь. Группа «Сентябрь» на волне хорошего радио. Ну а чуть позже, сразу после выпуска новостей, вас ждет хит-парад «Шансон года». Узнаем вместе с вами, кто добрался до вершины хит-парада на этой неделе благодаря вашему голосованию.
2: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 11 утра в Москве на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Глава Центра избиркома Элла Памфилова опровергла сообщение о возможности голосовать на выборах через мессенджеры. Они не являются системой дистанционного электронного голосования, а бюллетени через переписку в них за избирателями не закрепляются. Электронные голосования проводятся только на специальной федеральной платформе, и никаких альтернатив этому порядку закон не предусматривает. Всю достоверную информацию о выборах нужно получать только из официальных источников, например, с сайта Центральной избирательной комиссии или на госуслугах, подчеркнула Памфилова. Первоклашкам с 1 сентября нужно уметь слушать и не отвлекаться. Об этом ТАСС рассказала педагог-психолог Ольга Сличная. По ее словам, новоиспеченный школьник должен уметь удерживать внимание 15-20 минут, не перебивать учителя, следовать инструкции и доводить дело до конца. Для развития этих навыков специалист рекомендует простые занятия с четким алгоритмом, например, настольные игры с правилами, а также заучивание стихотворений и пересказ мультфильмов. Большинство россиян не скучает по поездкам в Европу, сообщает РБК со ссылкой на опрос. Две трети респондентов признались, что не испытывают ностальгии по этому направлению. Только каждый пятый россиянин хотел бы вернуться в европейские страны, а 9% продолжают регулярно там отдыхать. Самыми желанными для возвращения стали Кипр и Чехия. Главное, что привлекало россиян в Европе – достопримечательности, культура и кухня. Отмечаемый сегодня День государственного флага – повод для гордости, считает большинство россиян. Результаты опроса публикует газета «Ру». При этом сам патриотизм россияне связывают прежде всего с открытым выражением своих ценностей и участием в общественных инициативах. А публичную демонстрацию государственных символов считают главным признаком патриотизма только 6% опрошенных. Почти половина заявила, что готова разместить триколор на балконе, почти столько же на автомобиле, более трети согласны носить одежду с российской символикой. Три четверти россиян признаются, что неуважение к флагу задевает их лично. Служба информации радио «Шансон». Слушайте хорошее радио.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В эфире дюжина лучших песен радио «Шансон». И сегодня наша турнирная таблица превращается в маленькую шахматную партию. Кто-то отступает, кто-то приближается к вершине, а кому-то уже пора выбирать место для праздничного фейерверка. В нашем сегодняшнем списке 12 песен и один главный вопрос. Кто заберет первое место? У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали. Чепик и Холл открывают сегодняшний хит-парад. Их совместная работа под названием «Не люби меня» занимает 12 место. У дуэта интересная особенность. В совместных работах особенно хорошо слышно, как разные исполнительские манеры могут не спорить друг с другом, а работать на общий результат. Здесь именно такой случай. Два характера, две интонации и одна музыкальная история. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер

знаю, нервы ни к черту, я любил тебя.

0: На 11-м месте певица, которая стала известной после «Фабрики звезд». В ее карьере были сольно-альбомы, большие концерты, участие в других телевизионных проектах. А теперь в репертуаре Юлии Михальчик появился новый образ – «Буду твоей кошкой». Название песни настолько уверенное, что остается только выяснить, кто будет выбирать фильм на вечер и кто занимать половину кровати.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Совместная музыкальная шутка двух этих исполнителей – интересный пример встречи артистов разных поколений. Акмаль выступил автором песни, а дуэт с Лепсом стал для него еще одной заметной ступенью в большой музыкальной карьере. В итоге получилась работа, в которой молодая энергия встретилась с опытом большой сцены. На этой неделе дуэт поднимается до 10-го места.
1: «Шансон»

0: Шутка.
1: В его песнях нередко появляются образы, которые легко представить как отдельный эпизод кино. И хит «Лети, лепесток» как раз из таких историй. Причем у «Лепестка», судя по всему, очень насыщенная жизнь. Направление неизвестно, расписание отсутствует, а билет в один конец уже оформлен. Сегодня Михаил Бублик занимает 9-ю строчку.
0: Шансон номер

0: Игорь Слуцкий сегодня на восьмом месте с песней «Ошибка». У него за плечами сразу несколько музыкальных профессий. Исполнитель, композитор, автор песен. Причем авторская работа занимает в его карьере особенное место. Его песни звучали в исполнении других известных артистов, в том числе Михаила Круга. Так что слово «ошибка» в данном случае особенно интересно. Человек, который профессионально знает, как устроена песня, явно понимает, какие ошибки лучше оставлять в студии, а какие выносить на публику.
1: Шансон номер 8.
2: Жизнь моя, ошибка на ошибке, но не раз срывавшиеся с резьбы.

Божие, умному наука, нас своим одним лишь дуракам.

0: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: вопросики.
1: Музыки много. Шансон один.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Ее профессиональный путь начинался с серьезной музыкальной подготовки. Она окончила музыкальное училище, а затем продолжила образование в Санкт-Петербургской консерватории. Так что, когда в песне появляется сложная эмоциональная партия, перед нами человек, который умеет работать с музыкой не только сердцем, но и профессиональной школой. Сегодня Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 7-й позиции. Шансон.

0: За годы сольной карьеры Ирина Круг выпустила множество альбомов и стала одной из самых заметных исполнительниц жанра. Ее концертный репертуар давно вышел за пределы отдельных хитов. У фанатов артистки целая коллекция песен, связанных с разными периодами ее творчества. Сегодня в этой коллекции «Губы Наташки». А в нашем хит-параде Ирина Круг занимает 6-е место.
1: Шансон номер

У Евгения Григорьева немало песен, в которых отношения становятся полноценными сюжетами. А если мы говорим про хит «Обожгла любовь», то здесь уже само название звучит как результат эксперимента, который проводили без защитных перчаток. Но если уж получать жизненный опыт, то почему бы не превратить его в музыку? Кстати, сегодня артист поднимается до пятой строчки. Шансон.

0: Султан Лагучев с песней «Роза черная» продолжает борьбу за вершину. Султан родился и вырос в Карачаево-Черкесии. Его творчество заметно соединяет современную эстрадную форму с музыкальными традициями Северного Кавказа. Именно это сочетание стало одной из особенностей его песен. А сегодня кавказский темперамент встречается с образом цветка, который явно предпочитает не пастельные тона. Четвертое место.
1: Шансон

0: «Претендент». Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
1: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Люби всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: Шансон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Великий комбинатор на службе в полиции.
7: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
6: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Завтра в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: На третьем месте Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето». Сочетание артистов получилось довольно неожиданным. Алексей Петрухин давно известен как певец, музыкант и автор. А вот Анна Семенович пришла в шоу-бизнес из большого спорта. Получается почти идеальная формула. Один человек умеет держать ритм, другая – баланс. А теперь они вместе с бронзовой медалью «Шансон-чарта».
15: «Шансон номер

0: Александр Новиков сегодня получает серебро нашего хит-парада. За его плечами десятилетия творчества, огромное количество авторских песен и особое место в истории российского шансона. Его новые работы «Разлетелись как птицы» сегодня находятся буквально в шаге от вершины. Птицы, судя по всему, действительно разлетелись, но одна из них все-таки решила задержаться на втором месте.
1: Шансон номер два. Разлетелись.

слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота. Через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем...

0: Два разных темперамента встретились в одной песне, начинают новую неделю с 12-й позиции. Чепик и Хола. «Не люби меня».
1: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: На 11-м месте Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой».
2: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Молодость и большой сценический опыт встретились в одной музыкальной истории. На 10-й строчке Григорий Лепс и Акмаль представляют свою шутку.
3: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик на 9-й ступени с авторской работой «Лети, лепесток».
4: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто-то за дружбу поднимал.
0: На 8-м месте музыкальная ошибка Игоря Слуцкого, который совершенно уверенно чувствует себя в нашей дюжине. Алена Петровская на 7-й строчке с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь».
5: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с ностальгической историей «Губы Наташки» перемещается на 6-ю позицию.
6: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 5-е место завоевал сегодня Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь». Когда чувства оставили след, артист превратил его в песню.
7: Пыли, роза черная, одинокая, Ильича.
0: Цветок с характером добрался почти до самого пьедестала, но пока это еще 4-я ступень. Султан Лагучев, «Роза черная».
8: Раздели со мною.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович за песню «Раздели со мной лето».
9: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Легенда жанровой песни Александр Новиков на этой неделе уверенно стоит на 2-й строчке с авторской работой «Разлетелись как птицы». И теперь главный результат выпуска. 1-е место сегодня занимает Михаил Шуфутинский. Его песня «Последний полет» поднимается на вершину хит-парада «Шансон года». Для артиста с такой сценической историей это еще одна строчка в большой музыкальной биографии. Напомню, что голосовать за свои любимые песни исполнителей вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть удача приходит без приглашения, хорошие новости без задержки, а повод для улыбки находится даже в самые обычный день. До встречи ровно через неделю. Пока.
10: Шансон номер один.
11: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня. Иди.

одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

0: понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Шансон.
1: Полдень в Москве на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Российское правительство выделит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на повышение производительности труда в промышленности. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Реализация проектов позволит предприятиям обеспечить ежегодный прирост производительности труда не менее чем на 5%, а также перестроить бизнес-процессы на основе правил бережливого производства. С помощью выделенных денег планируется поддержать не менее 40 проектов. Неработающие родители должны получать так называемую материнскую зарплату от государства до достижения ребенком 7 лет, сообщил депутат Госдумы Марина Ким. По ее словам, родительская зарплата должна выплачиваться вне зависимости от пола родителя, который фактически ухаживает за ребенком. Законопроект предусматривает выплаты на уровне минимального размера оплаты труда. В Москве это около 40 тысяч рублей. И депутат подчеркнула, что такие выплаты позволят родителям чувствовать себя более уверенно и не быть отрезанными от общества. Импорт российского пива в Грузию в этом году стал рекордным. С января по июль наши предприятия отправили туда 2500 тонн напитка почти на 2,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС. Это в полтора раза превышает прошлогодние показатели. Главным поставщиком пива в Грузию является Германия. Далее следуют Нидерланды и замыкает тройку лидеров Россия. Домашних питомцев не рекомендуется перевозить на переднем сиденье автомобиля. Причина в том, что они могут отвлекать водителя, сообщили РИА Новости в ГАИ. Там объяснили, что животное, находясь рядом с водителем, неизбежно будет мешать ему управлять транспортным средством. Кроме того, если автомобиль оборудован подушкой безопасности на переднем сиденье, то при срабатывании она может причинить неприятности домашнему питомцу. Курс доллара на выходные в понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12 рублей 33 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 23 градуса, температура достигла максимальной на сегодня отметки. Давление 747 миллиметров и во второй половине дня возможен небольшой дождь. Служба информации, радио «Шансон».

Мотивы зимней сказки и искренних чистых чувств подарила нам группа «Рождество» с желанием начать все с чистого листа. Выходные – это искусство маленьких побегов. Стоит надеть мягкие носочки, заварить чай и отменить все планы, кроме планов на диван. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова, и отдыхать мы будем сегодня вместе.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

моя, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

Горы в этой песне не просто фон, а метафора жизненных трудностей. Именно в экстремальных условиях проверяется истинная близость, доверие, взаимовыручка, готовность страховать друг друга. Ну вот и мне хочется пожелать вам, пусть день будет таким, чтобы про него хотелось рассказывать снова и снова с улыбкой и самыми яркими деталями.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

народная мудрость гласит, что не стоит сжигать все мосты, все еще может вернуться. Кстати, о мостах. У России береговая линия длиной более 38 тысяч километров от Балтики и Черного моря до Арктики и Дальнего Востока. В штормах, туманах и полярной темноте надежный ориентир был и остается буквально вопросом жизни и смерти для мореходов. Поэтому маяки становились необходимостью. Но наши маяки... На нашем реке мы маяки и продолжаем ориентироваться по жизни.

эпохи, перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха стал не открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк плюс.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

описать. Меня мама брала в баню на Советской. И давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

плакала, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАП?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой!»

тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

мечта в чистом виде. Ну, а на волнах радио «Шансон» мобильные выходные, а посему звучат ваши приветы. Николай Садкоежко из Санкт-Петербурга с днем рождения. И Дмитрия с правого берега Волги с крещением доченьки Настеньки. Здоровья им, благополучия, мирного неба над головой. И привет всем своим друзьям передает Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Спасибо им за то, что они есть. Вот такое дополнение. Как хорошо, что снова вместе мы, и осень в этом нам поможет, и буйством красок одарит, любовь и счастье в сердце поселит. Будьте счастливы, это пожелание от Натальи из СПБ.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: А на чем, как где

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

В Москве час дня на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Промышленность готова выпускать в 2-3 раза больше общественного транспорта. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В частности, объем производства электропоездов, таких как «Финист», «Иволга» и электрички ЭП-2, за последние 3 года составил 50% от предельной загрузки мощности, отметил министр. При этом Минпромторг ожидает, что программа развития городского электротранспорта до 2030 года станет ориентиром для загрузки производства троллейбусов, трамваев и электробусов. Россиянам нужна возможность самозапрета покупок на маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов. Он отметил, что такой механизм способен помочь людям бороться с импульсивными покупками. При этом парламентарий подчеркнул, что самозапрет должен быть добровольным, а не становиться очередным обязательным ограничением для всех. При этом сам инструмент должен быть удобным и надежным. В сентябре осы и шершни становятся более агрессивными, предупреждает биолог Дмитрий Сафонов. Это связано с тем, что источники пищи к осени истощаются. Со сменой сезона осы и шершни чаще всего ищут сладкий нектар, поэтому их можно встретить на дачах и рынках. Сафонов уточнил, что не стоит оставлять еду и фрукты на открытом воздухе, а также необходимо закрывать двери и окна защитными сетками и не делать резких движений при приближении насекомых. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время года, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки. Евро 96,86. Юань стоит 12 рублей 33 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 23 градуса, давление 747 миллиметров и через пару часов возможен небольшой дождь. Служба информации радио «Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

0: кто-то хочет ровного покачивания на волнах, бесконечных закатов над океаном и сервиса «Все включено», и круизный лайнер тут идеально попадает в образ идеального отпуска. А вот кто-то грезит о дороге, о стуке колес, о том, как за окном медленно, но неотвратимо меняется мир. И тогда это только транссиб. В аккордах гармония, особая, ни на что не похожая красота, в них народная простота и какая-то глубокая искренность. Вика Цыганова в продолжении эфира. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
1: Я вернулась в Россию, березовый край, так играй же, гармошка, да бог.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Радиошансон.ру. Категория 12+. Радиошансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Да мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Даже если отношения или какой-то этап жизни закончились, остается опыт. И когда спустя время вдруг всплывает похожая интонация, запах, поворот. И кажется, что сама реальность шепчет. А помнишь? И вот уже появляется тот самый повод. Все вернуть и забыть, что должно быть забыто. Сейчас предлагаю посетить Стамбул, не вставая с дивана. И это нам подвластно. Ведь музыки много, а шансон один. Всего вам самого доброго в компании «Радио Шансон».

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советской державе ленинской, сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидеры Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: тут и пролетело лето, яркое, насыщенное, незабываемое, все как в тумане. Но рано подводить итоги. Предлагаю насладиться тем, что еще пока не за горами. Отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки приглашаю вас 26 августа. Уникальный концерт Каяметова состоится на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Вы можете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Это информация для лиц старше 16 лет.
1: Отошла любовь в сторонку, засмущалась, как ей в общем и положено любви. До сегодня все, до сегодня все тебе прощалось, а сегодня позабудь и не зови.

рядом с ним у нас между собойчик. Настроение в тональности дождя. Но я знаю, где-то есть

0: реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

комната, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем.

барабанами. Хочется верить, что все же кончилось. Только бы вышел, товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем звать бедра.

весь городской.

Вот за что я люблю выходные, так это за возможность передавать ваши весточки ежечасно. Мобильные выходные на радио «Шансон». И вот ваши приветы. Привет всем девчонкам из чата Максима Поршина. Желаю оставаться такими же красивыми и добрыми. Это Наталья. Привет всем сергелийским. Сегодня на Арбате встречаемся с одноклассниками из школы номер 2. Ваша Сидорова. Вот так-то. Вот, хорошая традиция. Любимой теще Тамаре Валентиновне, сестре Ирине, любимой жене Леночке, а также детям Алексею и Марине, а также Володе огромный привет от Рафиса. Привет семье Намоевых летит в село Садовое, это Адыгея, от Виктории. И Андрей поздравляет родного брата с юбилеем. Этот день особенный, ведь он отмечает не только твои годы, но и все те замечательные моменты, которые мы пережили вместе. Ты всегда был для меня не только братом, но и верным другом, поддержкой и примером. Если вы хотите услышать свое сообщение, то обращайтесь в эфирный чат +7 909 955 103 и 0. Это в рамках мобильных выходных.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

А речка в тайге как дороженька, гладкая, гладкая. Дома ждет меня, ждет у порожика, сладкая, сладкая. А волнышки катятся к берегу, к берегу, к берегу. Кедры

В Москве 2 часа дня на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Сервису «Мои документы» исполнилось 15 лет. За это время количество отделений выросло до 139. Как сообщил Сергей Собянин, для посетителей уже работает около 6 тысяч окон приема. Количество услуг увеличилось в 2,5 раза. Мэр Москвы отметил, что была побеждена многовековая история бюрократического оказания услуг населению. Сегодня центры госуслуг есть в каждом районе. Благодаря цифровизации многие услуги стали доступны в электронном виде, в том числе и в мобильном приложении. Российские сборные по хоккею и кёрлингу допустили до соревнований во Всемирной зимней универсиаде. По словам главы Минспорта Михаила Дегтярева, для наших хоккеистов-юниоров это будут первые крупные международные соревнования с 2021 года. В прошлом году Россия впервые за 6 лет выступила на Всемирной летней универсиаде в Германии. Тогда наши спортсмены завоевали 16 наград – 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ подходит к завершению. Его проводит Минсельхоз совместно со столичным правительством. Как пишет «Вечерняя Москва», последние выходные работы площадки станут финальной возможностью познакомиться с гастрономией разных регионов, приобрести понравившиеся продукты и присоединиться к образовательной программе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лиф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

солнечном греюсь в тепле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались крик, и молчали вслух, и сплетались вновь. И была потерянная ночь, не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: я в крошечном греюсь в тепле.
1: Крошка. Само звучание слова мягкое, такое убаюкивающее. Оно отсылает к тому времени, когда тебя называли крохой, укрывали одеялом и говорили, что все будет хорошо. Александр Новиков открыл новый час на радио «Шансон». Неофициальные праздники, которые нам преподносятся ежедневно, ну, например, там день кофе, день объятий, день лени, день любимой песни, это не про масштаб, а про легализацию удовольствия. И вот сегодня отмечается день катания по радуге. Шуточный праздник, который призывает посвятить себя мечтам, прогулке после дождя, отправиться на фотосессию и обязательно запечатлеть радугу. Чур, радио «Шансон», с вами вместе.

Я, как и ты, я тоже в счастье верю. И сквозь года готов любовь нести. Ну а когда

и все в слезах, придут ремиросы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной. Так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Пора от слов переходить к делу, от переписки к тому, чтобы взять и пригласить на свидание и понять, это твой человек или же нет. Вот кофе из соседней кофейни, шум трамвая за окном, то, как человек поправил волосы, когда смутился. Вот эти мелочи склеиваются в воспоминания. Переписка вот это не гарантирует. О личном общении и Султан Лагучев далее.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

летят, бегут колесики гуськом, спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком. А я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну. Слезу смахну.

картину и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, слезу смахну.

продам. И вдруг гляжу, собаки мчатся по запутанным следам, а я ушаночку поглубже натянул.

Та-дам, та-та-та-та-дам, та-та-та-та-дам, салям, салям.

0: стену и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, вздохну.
1: Летом я хочу на море. Такая у меня традиция. Каждое лето хотеть на море. Лето.

резво взяла моя лошадь со двора. Ударил в двор пятой, махнул на все рукой, луки, стрелы запустил в болото или в моря. И так сто лет

0: рванул искать одну тебя по земле родной.
1: Да что ты?
0: Обошел Урал, занырнул в Байкал, будто в сказке был, все справлялся о тебе.

0: Царевна моя!
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Взросление выглядит как сила и уверенность. Взрослые в детском восприятии ничего не боятся. Они управляют машинами, строят дома, тушат пожары, летают в космос. А главное, взрослая жизнь – это свобода. Да, взрослые решают, я пойду туда, или я куплю вот это, я сделаю вот так. А посему всех, кто старше 18 лет, приглашаю на морской фестиваль «Бархатный шансон». С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится праздник теплых песен. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимейшие артисты. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Фасон. Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. По воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: просто шутка.
1: Мы же с горестью боремся через рубрику «Мобильные выходные». Привет лучшему другу Виктору Николаевичу. Хороших выходных. Это сообщение от Эдуарда из Таганрога. От семьи Сазоновых летит привет семье Андроновых. Особенно главе семьи. Это Владимиру Васильевичу и его супруге Лене Сергеевне. Любим, ценим. Спасибо за то, что вы у нас есть. Еще больше приветов в программе «Только для вас» в следующем часе.

0: бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: В Москве 15 часов. На радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Несколько НПЗ возобновили работу после ремонтов. Это может способствовать увеличению количества топлива на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер Александр Новак. Летом текущего года сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. Правительство и нефтяные компании в связи с этим предпринимают меры для стабилизации ситуации. Увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направленные на рынок ранее накопленные запасы топлива. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов. В российском прокате должна увеличиться доля патриотических и семейных фильмов. Работа в этом направлении ведется депутатами, сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. По ее словам, парламентариям поступали многочисленные предложения об усилении мер поддержки семейного и патриотического кино. И уже принят соответствующий закон, который поддержит создание в том числе исторических фильмов и фильмов о созидательном труде. С 24 по 30 августа в рамках лета в Москве пройдет третья Московская международная неделя кино. Помимо кинопоказов, лекций, автограф-сессий, она традиционно предполагает и деловую программу. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. В столице соберутся профессионалы из 19 стран, таких как Китай, Индонезия, Таиланд и Бразилия. В числе прочего, эксперты обсудят применение искусственного интеллекта для сокращения времени производства фильмов и снижения затрат. Лучше всего подходят для школьного букета к 1 сентября хризантемы, герберы, астры, георгины и другие сезонные цветы. Как рассказали в Госдуме, выигрышнее всего смотрится букет, собранный со вкусом. Спокойная гамма, живая зелень, аккуратная упаковка без блесток и лишнего целлофана. Такой букет, по мнению парламентариев, всегда смотрится дороже, чем пышная хапка в глянцевой пленке. Размер композиции здесь второстепенен. Куда важнее, чтобы цветы были свежими и уместными. Служба информации радио «Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.
0: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам.
2: Любимейшая программа по заявкам на радио «Шансон» — это дневной выпуск только для вас. И в этом части будут звучать только ваши сообщения, а я буду со своей стороны преподносить вам музыкальные подарки. Обращайтесь. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер нашего эфирного чата. Можно обратиться через портал Макс, можно по стариночке, через смски, ну или на официальном сайте оставить свою заявочку. Ну, давайте посмотрим, что мы официально будем отмечать сегодня. День государственного флага Российской Федерации. 35 лет назад красно-сине-белый флаг утвержден официальным символом России. И сегодня также отмечаем День Республики Коми. А вот неофициально мы сегодня будем отмечать день под названием «Быть ангелом». Он призывает хотя бы один день посвятить себя добрым делам и помощи окружающим. Но вот что нам подвластно? Так это сделать этот день особенным через программу по заявкам только для вас. Еще раз номер повторю для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваше доброе пожелание.
3: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Ну и продолжает программа по заявкам передавать ваши приветы. Сидим на даче с любимым тестем Сергеем Викторовичем, празднуем День поселка. Любим и обожаем наших жен Люду и Наташу. Ох, как это приятно. Привет семье Платовых, маме Наталье, брату Максиму и Денису, любимой жене Олечке. Желаю крепкого здоровья и счастья, а также привет нашим друзьям Виктору и Наталье. Это сообщение от Ивана. Привет своим сослуживцам. Это Никите Тупикову, Даниилу Лапшину. А это сообщение от Артема. Огромный привет моим отличным друзьям Илье, Егору, Алексею, Андрею. Парни сейчас в дальнем рейсе. Уверенно крутят баранку и везут груз с прямиком во Владивосток. Ребята, легкой вам дороги через всю страну. Зеленые волны, чистые трассы, без пробок. И даже, чтобы не было досмотров, пусть машина не подводит, а дорога будет легкой и ни гвоздя, ни жезла вам. Мужики, ждем вашего возвращения. Привет своему мужу передает Ирина из города Георгиевска и племяннику Владимиру. Целует и даже обнимает. Привет летит и Глебу, который готовится отметить свой завтрашний день рождения. Дружная компания сегодня будет встречать Новый год в жизни своего обаятельного друга. Ну и давайте поддержим этот настрой, ну и предостережем. Не шалите и не переходите за границы дозволенного. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Плюс +7 909 955 103 0. Обращайтесь.

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

рождения – это праздник детства, и никуда от него не деться. А посему давайте поздравим именинников. С днем рождения любимого, уважаемого кардиолога, доктора наук Максима Анатольевича Деева. Такие даты празднуют нечасто, но раз пришла ее пора, желаю я на будущее счастья, здоровья, любви, бодрости и добра. Благодарю вас, что я жива. Это Станислава Антоновна и все друзья из города Симферополь. Всех сотрудников с днем государственного флага, всех благ. Спасибо вам за пожелание. Так, поздравляю своего племянника, 16-летием, он сейчас на даче. Это Светлана. Светлана, а вот имя своего племянника не указали. А жаль, Лидия Лебединская из города Воронежа принимает сегодня поздравления с днем рождения. Ну, конечно, и от нас примите. Пусть будут все ваши мечты, чтобы у вас было настолько много друзей, чтобы ни один, я не знаю, банкетный зал не смог уместить такое количество. С днем рождения свою подругу и коллегу по работе, Усманову, наверное, Ольгу Александровну. И да, поздравляем. Пожелать хочется здоровья, любви и карьерного роста. Оставаться всегда такой же, как она есть, прямолинейной и честной. Я тебя очень люблю и уважаю. Это твоя подруга и коллега по работе Трунова Ирина Юрьевна. Мы с ней работаем на вокзале Волгоград. Привет из солнечной Казани. От лица всей дружной семьи хотим поздравить с юбилеем нашу маму, бабушку Марину Морину. Желаем тебе сиять, как солнце, быть самой здоровой и счастливой. Спасибо, что ты у нас есть. Мы тебя очень-очень любим. +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь.

Продолжаем украшать этот день вашими приветами. Привет Надежде Александровне Иванчак, главе семейства, королеве огорода и дачи, любимой маме, свекрови и бабушке, от семьи и супруга Роберта, невестки Екатерины и сына Константина. Семья Демидовых, Владимир, Татьяна, Виктория передает привет Николаю Алексеевичу Демидову, родному брату моего папы. А то он не верит, что вы передаете привет. Всем хорошего настроения и хороших выходных. Перед нам опровергли мы вот это мнение. Привет с Азовского моря. Хочу поздравить моего мужа с тем, что у него лучшая жена в мире. Это Жужа от Борзика. Сообщение. Привет в село Печорское Самарской области. У нас сегодня Кристины дочки Анастасии. Огромный привет Ксении, Инне, любимой Оленьке, младшей доченьке Елизавете, крестным родителям Алексею и Наталье. Вы от нас примите поздравления. Привет Яночке. Желаю удачной новой недели. Это Коля из Кирова. Привет семье Намоевых в село Садовое, Адыгея, от Виктории. Ну что ж, программа продолжается. Не устану повторять все заветные циферки. +7 909 955 103 и 0.

играл цыганка на крэк, сербияночку на свой лад. Затянуть тужей рельс пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой. А чечеточку твою мать надо, милый мой, понимать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+. Радиошансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17. Только
1: для... Продолжаем. Привет, летит Сергею Какаулину, начальнику теплоснабжающей компании. Тепло есть везде. Вот, успокоили нас. Сидим на даче, отмечаем праздник под вашу волну. Хочу передать привет Старобельский район ЛНР своим любимым Катеньке и Арине. Я их очень люблю. Увы, без подписи. Привет, Настасья, Бусинки. Всего доброго и хорошего. А привет моему мужу Андрею Шведову, который пытается заправить машину. Давайте пожелаем ему удачи, Евгений из Москвы. Да я уверена, что все будет хорошо. Ну и давайте к именинникам. Любимую старшую дочку Арину поздравляем с днем рождения. Счастья, здоровья, любви и благополучия от всего сердца. Папа, мама и сестра Василина из Рязани. Поздравляем Никулину Настеньку с крещением, ангелом-хранителем малышки. Николая с днем рождения. Желаю всего, всем счастья, радости, здоровья, Божьего благословения и всем шансона зависит. Ему большой привет. Дмитрию Слуге огромный привет. Да, к этим поздравлениям присоединяется и Наталья из Долгорукова, Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга и Адиля, и большая дружная компания любителей шансона.

подходит к своему логическому завершению. Программа «По заявкам» только для вас. Но не отчаивайтесь, у нас есть запас еще. Вечерний выпуск 21.00 по Москве. Ну или же ежечасно будем радовать друг друга в рубрике «Мобильные выходные». Итак, закончим мы программу красиво вашими приветами. Привет Сергею Какаулину, начальнику. Это и уже было. Так, привет моим любимым родителям. Маме, Лене, папе Вове, их дочка Катенька из Сергиева Посада. Их очень любят родные. Нам завтра в дорогу. И мужу Александру тоже большой привет, который в командировке на Алтае. Спасибо очень сильно. Огромный привет своей подруге, супруге, вернее, Виктории Кузнецовой, доченьке Насте Кузнецовой. Я вас очень сильно люблю. Они сейчас на даче, слушают любимый радио «Шансон» и ждут меня. Я скоро буду, ждите. Это любящий муж Александр. Хочу сказать огромное спасибо папе Андрею, маме Валентине, что они со мной в трудную минуту. Без подписи. С днем флага всех слушателей радио «Шансон». От всей души желаю жить не то жить, друзьями верными, настоящими дорожить.

Ну что ж, да. Еще привет маме Дарье Решетниковой. Она сейчас закручивает арбузы и помидоры на зиму и слушает радио «Шансон». Это Тимофей. Отмечаем День флага под российским в таверне. У Татьяны за столом восседают офицеры, у которых вчера был праздник. Поднимаем рюмку за офицеров России. Это Зинаида. Ну, слушайте, мы с вами, да. Я вас обожаю, но люблю родителей больше. Да, это Петров. Всем привет из Жасминки.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила.

0: Шансон.
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Российском Союзе туриндустрия рекомендует пользоваться ранним бронированием на фоне роста цен на авиабилеты. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, один и тот же билет, который стоил на старте продаж за 11 месяцев до полета 10 тысяч рублей, может перед полетом в этом же тарифе стоить 20 тысяч из-за динамики изменения цены. Кроме того, топливо составляет порядка 30% стоимости авиабилета и может повлиять на конечный тариф. Среди других факторов роста цен на билеты он привел стоимость сертификации летной годности, инфляцию и курс рубля. Кроме того, на цене перелетов отражаются закрытие аэропортов и ограничение воздушного сообщения. Горин посоветовал путешественникам оценивать риски и пользоваться услугами страховщиков. На Ленинградском вокзале, а также на станциях метро «Отрадная» и «Нагатинская» появились инновационные терминалы по продаже билетов. Как рассказали в столичном Дептрансе, автоматы оснащены удобным меню, а также современной банковской системой защиты данных, что позволяет в два раза увеличить скорость обслуживания пассажиров. По информации портала «Москва-24», в столице продолжает развиваться билетная система городского транспорта. Так, например, в текущем году на 25 станциях метро появится 85 новых турникетов. Запах привычных вещей и белый шум помогут домашним питомцам легче адаптироваться после возвращения с дачи в квартиру. Как рассказала «Москве-24» заведующая ветклиникой Вера Земская, возвращение в город после длительного пребывания на природе – стресс для питомца. Желудочно-кишечный тракт реагирует на него особенно, поэтому самое главное – не менять режим кормления. В первые 5-7 дней гулять с собаками чаще, но при этом лучше ограничиться 20 минутами. Кошек после переезда в квартиру важно стимулировать на какую-то акцию. Отлично для этого подойдут пищевые девайсы. Головоломки. Обычно домашние животные адаптируются к смене обстановки в течение 3-5 дней. Доллар на выходные понедельник 85 рублей 36 копеек, евро 96,73, юань стоит 12,41. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: «Я украду для тебя все звезды» звучит не просто красиво. В этих словах есть абсолют. Не кое-что, не сколько смогу, а все. И когда кто-то так говорит, хочется просто прижаться к этому теплу и поверить, что тебя действительно готовы защищать от любой темноты. Стас Михайлов открыл новый час. Студия Ольга Шатрова. Я вам хочу пожелать, пусть сегодня будет столько поводов улыбнуться, сколько чашек чая, ну или кофе, вы успеете выпить.
1: Я не верю в

забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек. Я допускаю, иных даже тянет нажать на курок. Но жил на свете старик, и он сказал, что о вкусах не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

каждой песни есть свой эмоциональный адрес. Одна напоминает деревенское застолье, другая – прощальный мотив на вокзале, третья – колыбельная от бабушки. И это музыка, которая сразу попадает в личный архив воспоминаний. Виа «Волга-Волга» расскажет о важностях поручней в любви. И в данном контексте, надо сказать, это не оковы, а нежная опора, которая поддерживает, но одновременно удерживает от падения. Ну, а я хочу напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Новинка на радио «Шансон». Чепик, «Мокрые облака». Как же хорошо, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

звезды, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: но гордый.
1: И вновь мобильные выходные на радио Шансон. Привет всем Шмаковым из города Курска и всем тем, кто причастен к этой фамилии. Это привет из СНТ «Золотая осень» от Сани Шмака. Привет всем, кто сейчас слушает радио Шансон. И еще хочу передать привет на Войку, район 15-го двора. Будьте все счастливы и здоровы. Это пожелание от Елены. Ну и поздравляю себя, что у меня такой замуж заботливый. Спасибо ему, Сергею Прозорову, за поездку в Спасское Лутавиново. Очень украсил наш день. Да, это радио Шансон.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Пять вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпромторг предложил дать преимущество российским товарам в госзакупках. Для этого необходимо закрепить в законодательстве понятие «российское лицо». Такой статус смогут получать компании, имеющие на балансе отечественную промышленную продукцию. Как сообщает Интерфакс, при закупках работы и услуг они смогут рассчитывать на ценовые преимущества до 30% от стоимости контракта. Также Минпромторг хочет закрепить понятие «дистрибьютор российской промышленной продукции» и сформировать перечень рекомендованных рыночных цен на промышленные товары. Мера должна ограничить необоснованные наценки при поставках для госзаказа. Дефицит кадров испытывают около 70% российских компаний. По информации Росбалта, он сохраняется на фоне демографической ямы, оттока специалистов и роста внутреннего производства. Уже год уровень безработицы держится на историческом минимуме 2,2%, тогда как здоровый экономический показатель составляет от 3 до 5%. Наиболее востребованными остаются специалисты в логистике, продажах, рабочем секторе и на производстве. За 2026 год работодатели этих сфер разместили 64,5% от общего числа вакансий. Всего за первое полугодие компании опубликовали 20 миллионов предложений о работе. Российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Как рассказал хирург Минздрава Дмитрий Морозов, ключевую роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет семья. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, потребление алкоголя на 11%. Он добавил, что ведомство сформировало для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижение потребления алкогольных напитков, чтобы укрепить здоровье работающих граждан. Доллар на выходные, понедельник, 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12,33. Дарья Березовская, радио «Шансон».

тысяч верст – это почти длина экватора. Абстрактная, почти космическая цифра. Если смотреть на нее сухо, это просто маршрут. Рельсы, дороги, часы в пути. Но Михаил Бублик берет эту холодную величину и делает из нее что-то очень человеческое. В его исполнении эти версты превращаются в ожидание, в тоску, в проверку на прочность чувств. Выходные на календаре и, как мы знаем, еженедельный маленький отпуск. Так пусть каждый шаг сегодня будет шагом к чему-то хорошему, даже если пока не знаешь, к чему именно. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Завтра в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Уходящая неделя вновь закрепила место победителя за песней Михаила Шуфутинского «Последний полет». Каждую неделю с помощью голосования определяется 12 лучших песен. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии «Шансон года». Результаты недели обнуляем и вновь начинаем подбирать и выбирать лучшие песни с помощью вашего голосования. Дерзайте! Все подробности на radioshanson.ru.

Хочется пуститься в пляс под эти танцевальные ритмы. Максимальная концентрация таких ритмов будет на легендарном празднике с народной танцплощадки «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансона». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Рина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие любимые артисты. Зрители, то бишь вас, ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Есть возрастное ограничение 12+.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: родословная моя.
1: Ну, на радио «Шансон» продолжаются мобильные выходные, и вновь звучат ваши приветы. Огромный привет самой родной маме Татьяне из Погара. Мамуля, ты мой ангел-хранитель. Спасибо за твою любовь, заботу.

На этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Завтра обязательно услышимся. Ну а в следующем часе встречайте Юлю Степанову. Я думаю, что она сделает этот вечер субботний, радостный, незабываемым. В этом я 100% уверена.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Интерес к Восточному экономическому форуму проявляют даже недружественные страны, включая европейские компании и бизнесменов. Как сообщил советник президента Антон Кобяков, многие западные компании уже давно работают как российские. Часть бизнеса по понятийным договоренностям со своими правительствами продолжает работу в нашей стране, стараясь не привлекать внимание русофобов этих стран. ВЭФ состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В форуме примут участие представители 75 стран мира. Планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. 39-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе со 2 по 6 сентября. В ней примут участие более 300 российских и зарубежных издательств. Как сообщила пресс-служба мероприятия, посетители ждут свыше 400 событий, включая встречи с писателями, презентации новинок и профессиональные дискуссии, в том числе о будущем издательского дела в эпоху искусственного интеллекта, авторским правом и международном сотрудничестве. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. У москвичей вырос интерес к падлу. В июле текущего года объем мобильного трафика на сайты, посвященные этому виду спорта и профильные клубы, оказался в 4 раза больше, чем в том же месяце 2025 года. Популярность игры также подтверждает активность посетителей падл-феста, проходящего сейчас в Москве. Основную аудиторию падла составляют москвичи от 35 до 44 лет. Среди них мужчин больше, чем женщин. Как пишет «Москва-24», Федерация падл России появилась в 2017 году. В 2020 Минспорт признал падл отдельным видом спорта. Дарья Березовская, радио «Шансон».

знаете, если так категорично реагировать на мужские шалости, то невольно, конечно, возлюбленный будет искать, где бы и с кем ему отогреться душой. Конечно. А зачем что-то знать про чужие поцелуи? Хороший, резкий, короткий удар в солнечное сплетение ставит мозги гораздо быстрее. А Елена Ваенга только что в эфире, далее Эдуард Хуснутдинов. Меня зовут Юлия Степанова. Привет!

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Скоро нам споет Вика Цыганова о возможной причине вот таких вот, знаете, перетурбаций в личной жизни сезонных. А потом нас умиротворит Андрей Косинский, а еще раньше услышим Александра Малинина. А может быть, и останется для вас билетик на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». У всех поклонников жанра пока что есть возможность попасть на легендарный концерт. Состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. Самые доступные, самые классные и самые шансонные билеты – это, конечно, на танцпол. Это ближе всего к сцене, экономически выгодно. Артисты рядом, вы можете им подпеть, потанцевать под любимые хиты. Это уникальная возможность быть максимально вместе с любимыми артистами и принять участие в музыкальном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Стас Михайлов в числе участников. Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Алексей Петрухин и многие другие. Подробности ищите на сайте radioshanson.ru. Для зрителей старше 12 лет. Ждем

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советской державе Ленин со сталинской модернизацией поставит величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: что-нибудь.
1: Песня «В моей душе осадок зла» Константина Никольского впервые была записана в июне 1981 года в составе второго магнитоальбома группы «Воскресенье». Но кто бы знал, что она так откликнется, отзовется в сердцах многих и многих в году 2026. Давайте вернемся к мобильным выходным. Есть сообщение. Шансон, сегодня день рождения у замечательной Назаровой Натальи Юрьевны. Хотим передать поздравления из Москвы в Мурманск. Мы сейчас всей душой с вами. И ваша дочурка Анюта, и семья Клюевых. Владик, Саша, Женя и Лена. Шансон. Хочу передать привет своей семье и сказать ура. Двое детей собраны в школу на 100%. Поздравляю всех россиян с днем флага. Мои корни в Липецке. Мои родители родом оттуда. Всем хорошего настроения. Желает Ольга из Беларуси.
2: Реклама на радио Шансон. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

судьбы в рукаве. Для меня испытаний немало. Тишь да гладь не в чести, передышка и

мою. Мне во многом везло, а сильнейшим везет, я-то знаю.

я готов рисковать высоту рубежей, покоряя. Дорогие мои, ради вас

0: мои.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы приглашаем вас на фестиваль «Бархатный шансон». Радио «Шансон» продлевает летние настроения. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». С нами Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, кто купил путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 18 лет. В следующем части у нас начинается «Эх, разгуляй, потанцуем». Ну, а я, Юлия Степанова, к вам еще.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239» в Керченском проливе завершена. Результаты работ подтвердила комиссия с участием представителей МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Как сообщили в правительстве, завершена также отсыпка пострадавших пляжей, а разрешение Роспотребнадзора получили 111 пляжей Анапы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. Новых случаев выброса нефтепродуктов вдоль берега не выявлено. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. Российские дети и подростки в текущем году потратили на видеоигры до 14 миллиардов рублей. Значительная часть таких трат приходится на лутбоксы и гачо-механики, которые по принципу действия напоминают азартные игры. Формально многие из популярных игр, таких как Minecraft, Brawl Stars, Roblox, бесплатные. Однако пользователи покупают внутриигровую валюту, визуальные предметы, персонажей, наборы и ускорители. Более 500 000 несовершеннолетних оказались в зоне рискованного игрового поведения. Как рассказал директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Хадыков, признаки игрового расстройства клинического уровня выявлено у 190 тысяч детей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: белой карете. Привет, разгуляй!
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Радио Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

вызвали вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу, получу

младший лейтенант. Тяжелый случай важностью своей. Себя не мучай, выйди потом.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Смотри, года бегут.
1: Пускай.
0: А сколько же прошло?
1: 7 лет.
0: Уже почти светло.

0: ждала.
1: Как будто ты искал своей любви причал. Но вот уже мой дом.

0: Самсун.
1: 8 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпромторг направит 15 миллиардов рублей на развитие системы общественного транспорта. Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, потенциал российской промышленности в сфере общественного транспорта в 2-3 раза превышает текущий объем заказов. Алиханов привел в пример производство электропоездов «Финист» и «Иволга». За последние 3 года выпуск этой техники составил около 50% от предельной загрузки производственных мощностей. В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что сформированная в стране промышленная база позволяет закрывать основные потребности регионов. По его словам, 7 промышленных предприятий полностью обеспечивают запросы субъектов по автобусам и электробусам. В Москве завтра частично ограничат движение по Садовому кольцу из-за проведения большого фестиваля бега. Как сообщает столичный Дептранс, ограничения будут действовать до 9 вечера. Во время перекрытий подъезд к ряду объектов в центре города будет временно недоступен, в их числе ТРК «Атриум», ТРЦ «Павелецкая плаза», парки «Горького», «Музеон», театр «Сатиры», театр «Кукол Образцова», театр «Массовет» и концертный зал имени Чайковского. Ограничения также затронут подъезды к Курскому и Павелецкому вокзалам. Парковка на участках, где будут действовать ограничения, будет запрещена. Дептранс призвал автомобилистов заранее планировать маршруты и для поездок в центр воспользоваться метро. Предстоящее воскресенье станет последним теплым днем этого лета в Москве. Температура воздуха повысится до плюс 24 градусов. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в этом нет ничего удивительного, ведь до дня осеннего равноденствия остался месяц, а продолжительность светового дня сократилась уже более чем на 3 часа. Синоптик отметил, что предстоящей ночью и утром в воскресенье в столице ожидаются небольшие дожди. В понедельник температура воздуха опустится на пару градусов ниже средних многолетних значений и составит плюс 18, плюс 20 градусов. Доллар на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12,33. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Жданов.

увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Точно знаю и знаю почему. Ведь я пацан женатый, а Борька холостой. Когда иду я с женщиной налево, а он к себе домой.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый вечер, дорогие слушатели радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. В ближайшие два часа буду с вами. Первый час посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям в любви и прочим знаменательным событиям, которые случились в вашей жизни. Пишите во все доступные вам социальные сети и мессенджеры, номер телефона мессенджеров. +7 909 955 1030. Не забывайте про наш сайт radioshanson.ru, ну и группу ВКонтакте «Радио Шансон». Тоже заходите, оставляйте свои сообщения. Но сегодня в приоритете смс-сообщения, напоминаю, номер телефона +7 909 955 1030. К данному моменту есть уже несколько сообщений, что успею зачитать. Любимый шансончик, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, моему мужу Михаилу Курносову, что он самый лучший мужчина и всегда ему зеленый свет. Это сообщение от Надежды. Ну и в начале часа Михаил Захарович с новиночкой, дорогие друзья. Программа только для вас началась. Пишите.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Гамедов только что в эфире радио «Шанс», только что в живую подзор «Шанса» сможете 26 августа, отправившись в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки. Уникальный концерт Кометова состоится на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Хинкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Весь этот праздник для лиц старше 16 лет. А мы возвращаемся в программу «Только для вас». Единый номер для сообщений плюс 7-909-955-1030. К данному моменту вот что имеется. Артем Грошев, «Я тебя люблю, ты мой любимый лучший сварщик». Мария написала это сообщение. «Радио Шансон, привет». Привет и вам, мама Ирина. Вот кому она передает приветы. Сидим на даче в Кузьминках один. Дочке Ольге, Павлу, зятю Павлу, привет, отдыхаем. Слушаем вас. Молодцы, все правильно делаете. Чем еще заниматься в субботу, собственно? Здравствуйте, шансончик. Нахожусь на даче в деревне Назарево в городе Клин. Целый день закрывала банки. И, о чудо, ко мне пришла соседка Катюша. Ужинаем. Передайте ей спасибо за визит, Людмила. Людмила, вам также огромный от нас огромный привет. Да и Катюше тоже привет. Молодец, что заглянула в гости. А вы пишите, друзья. Жду от вас сообщения.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Нина Шацкая и Брэндон Стоун. «Стамбул» песенка называется, дорогие друзья. Мы продолжаем программу «Только для вас». Приветы, поздравления, признание в любви, все это имеется. Но давайте по порядку. Добрый вечер. У нас сегодня с мужем годовщина свадьбы. Поздравляю, присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые вы сегодня слышали. Ну и вот что пишет у нас Иришка. Годик, Ситцевы, любимый мой супруг Сашуля Елисеев, люблю тебя безумно. Я думаю, надеюсь и верю в то, что это у вас все взаимно. Сашуля Елисеев, если что, напиши тоже ответное сообщение. Иришке будет приятно. Привет, Шансон, передаю привет мужчине любимому. Я жду тебя во вторник в деревне, твоя девочка любимая. Ни имен, ни название деревни, вот так, куда-то на деревню дедушки. Ладно, дальше. Привет, радио Шансон, хочу передать привет всем стоящим в очереди за бензином. Хорошего настроения, в особенности своему любимому мужу Алексею Казакову от жены Татьяны. Терпения вам, ребятушки.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки получения на aurora.ru 18+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни.

Продолжаю зачитывать ваши поздравления, приветы, ну и признания в любви. Собственно, все имеется. Напомню, номер плюс 7-909-955-1030. Это единый номер для ваших сообщений. Вот что есть в плане поздравлений к данному моменту. Дорогой Шансон, поздравляем сегодня нашего любимого внука Артема Вайгеля. С днем рождения, пусть бываются все мечты, каждый день радует приятными сюрпризами. А впереди ждет только хорошее, успех, счастье и море поводов улыбаться. Любящая тебя семья Вайгелей, Бутровых, Деревянкиных и Бахаревых. Что еще есть с днем рождения? Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Романа Коновалова, друзей, родных, и желаем ему всего наилучшего. Мы его очень любим и ценим. Заранее спасибо. Хотим поздравить Александра Боськова из станиц Конецкой Краснодарского края. С днем рождения. Пускай все мечты сбываются и будет крепким здоровье. Твои самые близкие, родные, жена, дети, родители и сестра с семьей. Всех с днем рождения, ребята! Стрелки круто.

Продолжаем, дорогие друзья, передавать ваши приветы и поздравления. Их огромное множество. Приветик можно. Привет Зиночке, моей любимой, в Макеевку. Я тебя люблю, гноми мой. Твой Нурлан, твоя худышка. Вечер вам в радио. Хочу передать маляву поздравительную Коляну, сладкоежке с Нюхой, Димона, правобережного, с крещением дочки. Всем вам фарта и жизненного везения. Дед Газарез, тебе от нас тоже большущий привет. Передайте привет самому лучшему саду КСТ-76 Каменско-Уральского, который расцветает с нашим любимым председателем Сергеем Мальцевым. Что бы мы без тебя делали, Серега? И Николай, вам огромный привет. Вы у нас самые лучшие, сильные и надежные мужчины. Мы вас любим. Признавайтесь больше в любви и чаще. Дорогие девушки, ну и мужчины тоже не отставайте. Номер для ваших сообщений +7 909 955 1030.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутиц.

Но, к сожалению, все заканчивается, и программа только для вас тоже подходит к своему логическому завершению, но завтра, вы знаете сами, будет обязательно продолжение. А к данному моменту что есть еще? Можно передать привет сыну Станимиру. Я тебя, сыночек, очень сильно люблю. И карточку папа заберет в понедельник. Вот так сообщение через нас передают. Поздравляем свою любимую супругу, маму и бабушку Надежду Михайловну с днем рождения, Пермский край, село Медянка. Присоединяемся к поздравлению. Хочу передать привет другу Лехе Пчельникову из Тамбова. Это от Сереги, муж Вадим. Поздравьте мою любимую кисулю Анастасию Алешину с годовщиной свадьбы. Поздравляем, присоединяемся. Дарья передает привет своему мужу Алексею. Наконец-то построили баню на даче. Мы молодцы. Дарья подписалась, да, из Краснодара. Ребяточки, мы вами гордимся. Вы умнички, надеюсь, строили под радио «Шансон». Тогда будет крепко держаться и долго. Игорь Чупарицын. Хотим поздравить с днем российского флага из Твери. Присоединяемся. С днем российского флага, друзья.

спят. Море, свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

0: Добрый вечер. После музыкальной экспансии Михаила Бублика и его арт-обстрела самое время вспомнить о том, что за любой броней скрывается сердце. Любовь Успенская берет нас не голосом, она берет правдой. «Ну где ты был?» – спрашивает она. У Доминика Джокера. И это, дорогие друзья, не претензия, это высшая форма проявления заботы. Красивый финал «Идеальной субботы» начинается прямо здесь, на радио «Шансон».
1: Но где ты был?

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Брошу, брошу я монету, друг да выпадет орел. Полетаю с ним по свету, где ногами не добрел. Полетаю, полетаю, ворочуся из степей. И, конечно, напугаю ваших белых голубей.

0: Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел. Когда все полегли, ребята,

0: Драматическая история от группы «Воровайки», которых вы сможете послушать лично, если успеете купить билет на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья старше 12 лет на легендарный праздник. Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, «Шаман», Тантьяна Куртукова, Владимир Ждамиров и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно же, отличного настроения.
1: Наше счастье летает над пропастью.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алена Петровская, Евгений Росс подарили нам «Степной ветер», «Удаль казачьей вольницы» и эту прекрасную донскую браваду. Но любая земная сила рано или поздно устремляется ввысь. Марк Бартон уже расправляет крылья. Если уж летать, то следом за такой красотой и, конечно же, вместе с радио «Шансон». Всем прекрасного вечера.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать. Собирая душу по фрагментам, ты же видишь, это не закат.

Ла раскинула разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, но где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотографии друзей перед собою разложу, и память самых лучших дней в душе своей разворошу. Как было весело тогда, мы жили, как хотели жить. Никто не думал, что судьба друзей сумеет разлучить. Слегка потрескались, но дорогие до слез.

так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Чем дальше, чем дальше, тем ближе ты мне. Я долго скитался по грешной земле, да хоть и не мерил пространство и время. Чем дальше...

А я свой день рождения на улице справляю, с фуфырика в кармане и с гармошкой в руках. Зачем мне рестораны, там два счета обсчитают, а дома гости наглые, да и жена шипит. А так стою на улице, стою себе, играю и жду,

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожа я на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

я понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон, самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидит, изменив привычную осанку. В потолок пускаем горький дым, продолжая глупую молчанку. За кордон, за кордон, далеко за кордон, где ни бурь,

За франтом, заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит, он помашет с неба мне рукой.

Поцеловал девчонку на дурное дело. Ах, какие ноги, ах, какое тело. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. А на утро взяли прямо из кровати. Вот и не увижу я Таньку в белом платье. Танечка родная, жаль, что я...

Рассвет в тумане тает и кружит мокрый снег. Вторые сутки где-то за баранкой я. Судьбою дальнобойной мы связаны навек. А трасса, а трасса словно мертвая петля. То ямы, то ухабы для всех в

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Заливали каток из ленты, мотали на клюшке.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь,

что по жизни когда-то встречал нити холстов золотые. В них он из памяти и забыл.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

за бараком вьюга люто завывала. Но теплым был лесопромхозовский куток. Страна чугунный уголь на гора сдавала, а нам по кайфу настоящий чиферок. Нам обжигает губы кружки алюминий, катаем сахар из пайки трюфеля.

убранность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок. Чайчий пирог для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу, и под душаночкой тусуется душа, легко и просто все.

лишением терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене? Чефирок, а папироса, вот

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глупый.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

кому-то покой, кому-то покой. Жить неясно.

счастье и счастье. Большая семья, большая семья. Дети взрослые, взрослые. И может быть внук.

сирени голубой. И даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине, может быть. Страшнее страшных пугал, красивым честный путь. И нам в наш тихий угол беглянки не вернуть. От знамени псаломщик в цилиндре на боку. Большой костлявый тощий зайдет попить чайку. На днях его подруга ушла в веселый дом, и мы теперь друг друга, наверное, поймем. Мы ничего не знаем,

песню вырвет мука. Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? За зимой весна

потеплей от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме свечкою горит, позабыть любовь сердцу не велит. Снова оторву лист календаря.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протяну и навсегда успокоенный камнем отправлюсь ко дну. И навсегда успокоенный камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная, целая миля до дна. Буду глядеть

буду лежать я на дне морском, в груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой. Даже твою фотографию вырвано было с рукой. Ой-ой. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть.